0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

этого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа. Мне легче без нее, но без нее нет смысла.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Мексики стала первой командой на этом чемпионате мира, которая гарантировала себе выход в плей-офф. Хозяева турнира обыграли Южную Корею 1-0 и досрочно выиграли группу А. Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Рома и сделал это курьезно. Вратарь корейцев Ким Сын Гю столкнулся со своим защитником и выронил мяч прямо перед собой. Рома оказался рядом и отправил мяч в пустые ворота. Сборная Мексики, которая 4 года назад в Катаре вообще не вышла из группы, теперь набрала 6 очков и получила путевку в 1/16 финала.
0: Плавали, знаем.
1: Другая хозяйка турнира, команда США, тоже гарантировала себе выход в плей-офф. Американцы обыграли Австралию 2-0 и после двух туров набрали 6 очков. Оба гола штаты забили еще в первом тайме. На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Бургес срезал мяч в собственные ворота, а на 43-й минуте 21-летний защитник сборной США Алекс Фриман выпрыгнул выше всех во вратарской и головой отправил мяч в сетку.
0: Попутного ветра.
1: Ванкувер впервые в истории стал свидетелем победы своей команды на чемпионате мира. Канада разгромила Катар 6-0. Этот вечер запомнился не столько тем, что игроки Катара заработали в этом матче две красные карточки и почти весь второй тайм играли в девятером. Главным в матче стала жуткая травма 24-летнего канадского полузащитника Исмаэля Кане. На 51-й минуте при счете 3-0 катарский хавбек Асим Мадибо влетел в подкате прямо в ногу канадцу. Кане с криком рухнул на газон, его нога оказалась вывернута. Товарищи по команде окружили его, чтобы защитить от камер. Точно так же, как это было с Кристианом Эриксоном на Евро-2020. Кане диагностировали двойной перелом. Он перенес операцию и пропустит от 4 до 5 месяцев. А сборная Канады набрала 4 очка и делит первое место в группе Б со Швейцарией.
0: Против течения.
1: Алжирская футбольная федерация подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины. По мнению федерации, польский арбитр Шимон Марчиняк принял решение, которое изменили ход игры. В частности, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аисы Манди, из-за чего алжирец упал на газон. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. И еще о судействе: румынскому арбитру Иштвану Ковачу вручили специальную форму, в которой он отсудит тысячный матч в истории чемпионатов мира. Юбилей выпадет на игру между Тунисом и Японией 21 июня в Монтеррее. Это были некоторые итоги 8-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку». You glad to be out?

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Тише, тише.
1: Разные мысли. У пчел тоже бывает медовый месяц. Только в это время они трудятся.
2: Жернова. Жума становится выгоднее вместе с Soulpack. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
3: Внимание! Только в июне горячие цены на газ.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся сны.

оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Разные мысли. Люди подобны словарям. Не все толковые. Жернова.
1: Внимание! Только в июне горячие цены на

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться.

0: Разные мысли. Одни проглатывают обиду, другие обидчика. Жернова. Жума становится выгоднее вместе с Soulpack. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
1: НС Радиосында Жернова. 360 алпыс

0: успеете купить по специальной июньской цене. А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: МС радиосында жарнама. 307 алты, 60 00.

0: «Разные мысли». Мы хорошо знаем себе цену, и она всегда выше нашей зарплаты.
1: Жирнова.
2: Жума становится выгоднее вместе с Soulpack. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
3: НС Радиосында Жирнова. 350 алпыс

0: сіз білдіңіз бе?
1: Француздар құлпынайды күшті афродизиак деп санайды.
2: Жарнама. Жума становится выгоднее вместе с Soulpack. С 18 по 21 июня подарки до 20% к вашим покупкам. Выгодная рассрочка 0024 и подарок уже ждут вас. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
4: МС Радиосында Жарнама. 356

0: хочешь заряд положительных эмоций?
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда, возможно, сбежишь из этой чащи.
0: Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на радио НС.